0: Ya con el beat sign, let's go.
1: Шарова, это ты, наверное. Тогда вот остались, да, все.